0: 0 horas 44 minutos.
1: Борисовец, враже мой, с Кремлем заключил лью-лью. Бартичу, мечток до интерцио першин. Нет, нет, глазнос, Кремль, много, картиреву. Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.